un bon week-end est souhaité aux auditeurs, auditrices, internautes, aux amis et connaissances, à Madame Renée de Labassé également, à sa fille, à toutes les équipes de Radio Saint-Nabord et c'est de la part de Nicole Daudin-Letiche. Добрый викенд, я желаю для всех слушателей, слушателей и интернетов, для всех знакомых, для пани Рене Злабасе, так само для своей цурки, для всех станций радиовой, и для желания самого Николь с Одан-Летишем.